наши, а жучихня, то встанемы, отшепемы, клапы наши, ручки наши, жеры сладу не зустал. От початку збудуемы места наши, домы наши, спшенты наши, лампы наши, жеры вятр мяучим колысать.